0: Поехали.
1: Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Поехали.